смарті, без смарт пит, без смарт рух, без смарт ранг, без смарт нанг, перенян, без смарт пон, без смарт пани, без смарт огни, хедев нани, без смарт дарни, без смарт кани, без смарт сад лагни прани, без смарт сэндо, без смарт дню, без смарт мун, без смарт бо, без смарт сэнди, без смарт сада, без смарт огир, без смарт ра, без смарт леда, без смарт дур, без смарт дэка, азра, азур, бекуна, не, без смарт.